ему ебать, однако. Ни у кого ничего не украдено, даже наоборот. Одному трупу запихан золотой роликс в рот. А потом их хоронили, попы махали лампадами. Взрывались их могилы, гости с попами падали. Новости расхуячили психики обывателей. Публика быстро разобралась во взрыве.

0: фабрика.
1: Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера. Не верю еще!
2: Именно сегодня на Мосфильме.
3: Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».